0: марта после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количества беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решения использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
1: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
0: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
2: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
3: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
6: При поступлении, мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 160 тысяч квадратных метров компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
7: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
6: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общая суммарно это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
4: Главные новости дня.
0: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
8: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
0: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
9: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
10: Он взорвался.
0: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
1: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
10: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте «Манджерок».
11: Открыть вторую очередь детского парка. После этого можно в своем детском парке работать 8 аттракционов. В 2 сентября будет 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это делает на курорте уникально, потому что я вернулся со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. И мы развиваем курорт, как, в первую очередь, семейный курорт. И обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектаров. Там можно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
4: На радио «Лента» потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
13: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
14: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
15: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходит в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
14: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
16: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА, там, или на водителя, там, еще на кого? Вам обещают то, что выпишут по поводу вас отношения, не переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну, а там просто-напросто вы когда подпишете, он пропадет со связи. Его просто-напросто не будет, а отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
17: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, всем люди и всему мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать. Хотелось бы в первую очередь понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали. Товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное это нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Вот тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывести. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкоматы, в госпиталях куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
2: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
20: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
21: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
20: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
22: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
20: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
25: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
24: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
26: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
24: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
27: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик.
1: Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
3: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Говорят военкоры.
7: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
8: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
7: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Вайлдберрис».
9: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад «Вайлдберрис», на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
7: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
8: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
10: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
3: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
0: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
24: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
11: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
24: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
7: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
12: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
7: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
13: Минцифра готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
7: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
8: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
2: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
4: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
10: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
4: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
10: Обалдеть.
4: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
10: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
4: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
10: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
4: Вот именно. Плюс, не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
10: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
4: Угу.
10: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
4: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
10: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
4: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
10: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
4: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
10: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
4: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
10: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
4: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
10: Угу.
4: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
15: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
4: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
15: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
4: Долго и неэффективно, да.
15: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
4: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
15: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
4: Очень точная аналогия.
15: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
4: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных — это, ну, это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
15: Так.
4: Ну а для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
15: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база — это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
4: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
15: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
4: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
15: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
4: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
15: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
4: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
15: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
4: Да, все разложено по полочкам.
15: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
4: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
15: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
4: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
15: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
4: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
15: Угу.
4: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
15: Дефицит людей в гражданской экономике?
4: Именно.
15: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
4: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
15: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
4: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
15: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
4: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
15: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
4: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
15: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
4: Конечно.
15: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
4: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
15: Это правда.
4: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
15: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
4: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
15: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
4: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
15: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
4: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
15: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
4: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
15: И цена этой конкуренции постоянно растет.
4: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
15: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
4: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
15: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
4: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
15: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
4: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
15: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
4: Да.
15: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
4: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
10: Так.
4: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
15: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
4: Точно.
15: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
4: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
15: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
4: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшумно.

0: Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
1: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
3: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС «Роснефти» 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На «Лукойле», «Тибойле» и «Сургутнефтегазе»

0: В нефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр, и это самая низкая цена в Калининграде.
1: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
2: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
1: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад Wildberries. А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге Wildberries лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад Wildberries в Ленобласти.
2: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
1: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
3: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
1: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
0: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
1: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
4: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
1: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми, Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. Радиолента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
9: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне. Да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Алушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
10: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: эти все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Т-Сатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция, она такая. И мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. 1 человек погиб, еще 1 получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человека и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова, его позывной «Физрук», за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «Ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидера ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, всякое там толкают всякую гадость людям, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, потому что там, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботекс и латексы, раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, ужалость стали. Калечат людей, а это медики. Это медики, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если вам приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, и так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халатик. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел, приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли. Все померли.
10: Да потому что на Красный Лебан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
11: И Ромка Беляков, и помёрли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
9: По данным разведок, сразу нескольких западных стран только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмакова Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам: если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу. Целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно, это игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% — это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80%? Вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжать.

0: сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
4: У меня уже все погибли знакомые.
5: Да, у нас все померли. Все померли.
4: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
5: И Ромка Великов, все померли.
4: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
3: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
6: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
3: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
7: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
3: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия».

0: подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение четырехдневной рабочей недели.
3: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, ну, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы как бы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
1: Главные новости дня.
4: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
7: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
9: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
0: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
9: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
11: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
10: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере, а молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
12: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
10: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
13: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
10: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
0: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
15: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
0: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
16: Минцифры готовят новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
0: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
17: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
10: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
12: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
10: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
13: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
10: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
18: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
10: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
19: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на югом западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
20: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
2: что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да? И женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камне. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. И успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия, вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: После попадания беспилотников в ПСУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
21: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries, по-моему, 12-й или 13-й. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Wildberries скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлберис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
3: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС «Роснефти» 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На «Лукойле», «Тибойле» и «Сургутнефтегазе» бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на «Тибойле» тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
10: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
4: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
10: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлберис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлберис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлберис» в Ленобласти.
4: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
10: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
1: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
10: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
3: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
10: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
7: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
10: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов.
9: То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
14: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные

0: и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
4: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
3: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
5: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
3: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
6: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
3: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
7: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного...

0: намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
4: При поступлении, мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 160 тысяч квадратных метров компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
5: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
4: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общее, суммарно, это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
2: Главные новости дня.
1: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва упавшего на пляж беспилотника погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
6: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
1: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
7: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
8: Он взорвался!
1: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
9: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
1: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
10: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте Манджерок.
11: Открыть вторую очередь детского парка. После этого можно в своем детском парке работать 8 аттракционов. 2 сентября я буду 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это сделать на скорую тоже не камень, потому что я вернулся со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован в пространство горнолыжного курорта. И мы разбираем курорт, как в первую очередь семейный курорт. И чтобы обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектар. Там можно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
2: На радио «Лента» потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
13: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
12: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
14: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходит в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
15: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
16: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА? Там или на водителя, там еще на кого? Вам обещают, что выпишут по поводу вас отношения. Ты переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну а там просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Его просто-напросто не будет. А отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
17: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди и все мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать. Хотелось бы, в первую очередь, понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали. Товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное-то нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Что тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывести. Wildberries. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы, и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе, и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология-то отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите Да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже. Но вам нужно что-то с этим делать. Ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы. Где же военкомата, госпиталя, куда-то предпишите. 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем 2-м штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
22: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
21: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
23: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
21: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
0: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
21: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
5: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
4: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
6: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
4: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
24: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
4: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
25: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
26: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
25: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Вайлдберрис».
1: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад «Вайлдберрис», на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
25: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
26: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
7: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
4: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
8: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
4: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
9: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
4: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
25: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока: заприте смартфонов на складах.
10: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
25: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
11: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
25: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
12: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
13: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже, то у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
2: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
14: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
2: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
14: Обалдеть.
2: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
14: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
2: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
14: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
2: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
14: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
2: Угу.
14: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
2: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
14: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
2: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
14: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
2: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
14: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
2: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
14: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
2: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
14: Угу.
2: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
14: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
2: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
14: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
2: Долго и неэффективно, да.
14: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
2: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
14: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
2: Очень точная аналогия.
14: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
2: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
14: Так.
2: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
14: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
2: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
14: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
2: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
14: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
2: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
14: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
2: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
14: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
2: Да, все разложено по полочкам.
14: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
2: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
14: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
2: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
14: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
2: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
14: Угу.
2: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. Его невозможно решить никакими приказами.
14: Дефицит людей в гражданской экономике?
2: Именно.
14: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
2: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
14: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
2: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
14: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
2: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
14: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
2: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
14: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
2: Конечно.
14: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
2: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
14: Это правда.
2: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
14: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
2: Да, ошибка в одной букве, в должности. не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
14: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
2: Логично, но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
14: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
2: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
14: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
2: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
14: И цена этой конкуренции постоянно растет.
2: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
14: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
2: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
14: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
2: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
14: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
2: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
14: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
2: Да.
14: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
2: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
14: Так.
2: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
14: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
2: Точно.
14: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
2: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
14: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
2: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
0: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей.

0: перерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
1: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
0: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад Wildberries. А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге Wildberries лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад Wildberries в Ленобласти.
1: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
0: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянные ограничения в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
2: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
0: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
3: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
0: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу,

0: Сосу и переполненном пароме.
1: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
0: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. куда должен приходить этот гигантский лайнер. Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. Радиолента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
6: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне. Да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Алушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
7: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающих. Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Тесатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция, она такая. И мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. Один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человек и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова – его позывной «физрук» за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидер ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий, как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там, ботекс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там, у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы. А это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли. Все померли.
10: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
11: И Ромка Великов, все помёрли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все.
9: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмакова Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, в 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И все начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Ну, сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему мне не верю в власть? Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам: если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет!
0: В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в «Разбор дня». Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен и ток. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80%? Вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
8: У меня уже все погибли знакомые.
10: Да, у нас все там померли. Все померли.
8: Да потому что на Красный Лебан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
10: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех, ну, и все.
7: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
7: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
7: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся

0: своей заработной плате, в своем доходе. То есть, если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, ну, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но, тем не менее, если мы как бы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
1: Главные новости дня.
2: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
7: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих.

0: троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
4: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
3: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
4: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
6: будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять на купюру. Валюту и, точнее, номинал. И я, когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
5: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере, а молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
7: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
5: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
8: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
5: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
10: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
3: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
11: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
3: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
12: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
7: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
5: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
13: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
5: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
14: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
5: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
15: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
16: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки Приднепровской, южного, которая идет на юго-западе. Да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым-котел превращается, и второй рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м, был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
17: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка – Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос – был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх – таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
18: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да, и женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камни. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. Интуиции, и успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия, вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Своей. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики, эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
1: На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: После попадания беспилотников в СУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
19: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries, по-моему, уже 12 или 13. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Wildberries скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят, хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады Wildberries. Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
20: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр, и это самая низкая цена в Калининграде.
3: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
4: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
3: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Wildberries», а это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Wildberries» лишился более 20% своих складов, и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Wildberries» в Ленобласти.
4: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Wildberries» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Wildberries» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
3: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
0: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
3: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
20: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
6: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
21: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
6: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
9: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный Альбино Лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат пантификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
23: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
12: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
7: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
12: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
13: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного

0: важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
3: При поступлении мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 160 тысяч квадратных метров компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
4: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
3: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общая суммарно это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
1: Главные новости дня.
0: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
5: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
0: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
6: Тихо-тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
7: Здорово, он взорвался!
0: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
8: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
9: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Председатель правления Сбербанк России Герман Грин.

0: Лев рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте Манджерок.
1: Открыть вторую очередь детского парка. Вот мы проводим сегодня в детском парке. Работает 8 аттракционов. 2 сентября я буду 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это делает нас курортом уникальным, потому что я давно со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. И мы разбираем курорт, как, в первую очередь, семейный курорт. И обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектаров. Там нужно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
2: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
4: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
3: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
5: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходят в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
3: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
6: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА, там, или на водителя, там, еще на кого? Вам обещают то, что выпишут по поводу вас отношения, ты переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну а там просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Его просто-напросто не будет. А отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
7: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди, и все мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать, хотелось бы в первую очередь понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали, товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное это нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Вот тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывести. Wildberries. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат. а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? Тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
9: подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
11: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
10: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
12: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
10: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
13: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
10: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
15: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
14: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
16: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
14: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
17: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
14: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
19: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
20: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
19: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Вайлдберрис».
21: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад «Вайлдберрис», на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
19: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
20: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
4: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
19: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
22: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
19: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
23: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
19: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
24: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
19: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
25: Минцифра готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
19: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
0: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
7: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
8: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
4: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
8: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 21 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
4: Обалдеть.
8: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
4: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
8: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
4: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
8: Вот именно. Плюс не забывай лето. Это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
4: Звучит логично, но... как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
8: Угу.
4: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
8: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
4: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
8: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
4: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
8: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
4: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
8: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
4: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
8: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
4: Угу.
8: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
4: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
8: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
4: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
8: Долго и неэффективно, да.
4: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
8: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
4: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
8: Очень точная аналогия.
4: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
8: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
4: Так.
8: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
4: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
8: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
4: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
8: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
4: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
8: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
4: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
8: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
2: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
8: Да, все разложено по полочкам.
2: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
8: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
2: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
8: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
2: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
8: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
2: Угу.
8: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
2: Дефицит людей в гражданской экономике?
8: Именно.
2: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
8: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
2: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
8: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
2: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
8: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
2: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
8: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
2: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
8: Конечно.
2: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
8: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
2: Это правда.
8: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях с 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
2: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
8: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
2: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
8: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
2: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
8: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
2: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
8: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
2: И цена этой конкуренции постоянно растет.
8: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
2: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
8: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
2: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
8: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
2: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
8: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
2: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
8: Да.
2: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
8: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
2: Так.
8: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
2: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
8: Точно.
2: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
8: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
2: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
8: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
2: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
15: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр, и это самая низкая цена в Калининграде.
13: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
14: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина.

0: предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад Wildberries в Ленобласти.
1: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
0: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
2: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
0: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
3: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
0: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
4: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
0: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта

0: озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
4: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне, да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Алушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
5: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Т-Сатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция, она такая. И мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы, в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. 1 человек погиб, еще 1 получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человека и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова, его позывной «Физрук», за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «Ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидер ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел в доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще, они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботекс и латексы, как бы, значит, там раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел, приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли.
10: Да потому что на Красный Либан все кидали нефть. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
11: И Ромка Беляков, все померли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все.
9: По данным разведок, сразу нескольких западных стран только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а немедицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа, если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам, если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
23: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если талдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
8: У меня уже все погибли знакомые.
10: Да, у нас все померли. Все померли.
8: Да потому что на Красный Лебан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
10: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
7: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
7: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
7: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от местных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение четырехдневной рабочей недели.
11: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, ну, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы как бы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека.

0: почти все.
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий заработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
7: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Массированные.

0: И налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
1: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
0: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
1: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и точнее номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
3: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
5: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
3: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
6: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
3: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человека человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
0: Хайп сдал позиции врагу. Военкор Котиноко, заприте смартфонов на складах.
8: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
0: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
9: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
0: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
10: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
5: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
3: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
6: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
3: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
11: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
3: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
13: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, которая идет на юго. Западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос – был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
15: Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да, и женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камне. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. И успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия, вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Своей. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
2: На радио «Лента». Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: После попадания беспилотников в СУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
18: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries. По-моему, уже 12 или 13. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Wildberries скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тибойле, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
19: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
3: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
20: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
3: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлдберрис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлдберрис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлдберрис» в Ленобласти.
20: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
3: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
1: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
3: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
19: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
3: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
21: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
3: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
4: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
9: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
8: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
8: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
24: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
25: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
8: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
6: При поступлении, мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 170, 160

0: человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
1: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
0: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
2: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
3: Он взорвался!
0: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
4: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
0: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
5: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
0: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте Манджерок.
8: Открыть вторую очередь детского парка. Вот у него можно сегодня в детском парке работать 8 аттракционов. 1 сентября будет 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это сделать на курорте уже уникально, потому что я вернулся со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. И мы разбираем курорт, как в первую очередь семейный курорт. И обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектар. Там можно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
6: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.

0: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
2: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
1: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
3: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание, по данным издания expert.ru, для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходит в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
1: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
4: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА, там или на водителя, там еще на кого? Вам обещают то, что выпишут по поводу вас отношения, не переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну а там просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Просто-напросто не будет. А отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
6: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди и всему мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать. Хотелось бы, в первую очередь, понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали. Товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное-то нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Вот тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. то, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело снова Семейкино. Вы мне не даете вывести. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военные, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские на этот скотский отдых. Да, вот они видят и не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную поднимаю вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население, под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали, понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому, кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкоматы, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Радио «Лента». Голос темного времени.
0: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
10: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
9: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
11: Конца и края войны не видно, экономика уходит в рецессию, в кризис, поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала, начинается с 500 рублей в Челябинской области, дальше думаю, что этих областей будет гораздо больше, эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
9: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
12: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
9: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
14: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
13: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
15: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
16: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
17: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
16: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
19: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
20: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
19: Экономику бьют через склады. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой атаке на «Wildberries».
21: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад Wildberries, на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
19: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
20: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых «мясных штурмов». По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
2: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
16: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
3: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
16: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
22: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
16: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
19: Хайп сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
24: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
19: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
25: Минцифры готовят новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
19: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
26: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
23: Радио «Лента».
1: 1557 AM. На радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
6: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
7: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
2: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
7: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
2: Обалдеть.
7: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
2: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
7: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
2: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
7: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
2: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
7: Угу.
2: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
7: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
2: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
7: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
2: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
7: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
2: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
7: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
2: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
7: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
2: Угу.
7: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
2: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
7: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
2: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
7: Долго и неэффективно, да.
2: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
7: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
2: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
7: Очень точная аналогия.
2: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
7: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
2: Так.
7: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
2: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
7: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
2: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
7: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
2: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
7: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
2: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
7: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
2: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
7: Да, все разложено по полочкам.
2: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
7: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
2: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давят на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
7: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
2: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
7: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
0: Дефицит людей в гражданской экономике?
7: Именно.
0: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
7: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
0: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
7: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
0: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
7: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
0: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
7: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
0: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
7: Конечно.
0: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
7: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
0: Это правда.
7: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
0: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
7: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
0: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
7: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
0: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
7: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
0: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
7: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
0: И цена этой конкуренции постоянно растет.
7: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
0: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
7: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
0: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
7: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
0: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
7: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
0: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
7: Да.
0: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
7: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
0: Так.
7: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
0: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
7: Точно.
0: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
7: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
0: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
7: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
0: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
8: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
12: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
16: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
13: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
16: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет. Зато есть крупный склад «Вайлберис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлберис» лишился более 20% своих складов, и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлберис» в Ленобласти.
13: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Вайлберис» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Вайлберис» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
16: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на московскую и

0: устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства. Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
1: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
0: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
2: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
0: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычная.

0: Обычной легковой машины от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020, потом перенесли на 2023. Затем рапортовали про 2024, после подвинули на 2026. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
4: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне, да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Алушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
5: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтеперерабатывающий. Переработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Т-Сатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция, она такая. И мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. Один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человек и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова – его позывной «физрук» за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидер ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, как бы, значит, там, раздувают им все, что можно раздуть, там, сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли. Все померли.
10: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
11: И Ромка Великов, и помёрли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
9: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмакова Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит, девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему мне не верю в власть? Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа. Если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезвляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен и ток. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
8: У меня уже все погибли знакомые.
10: Да, у нас все померли.
8: Да потому что на Красный Лиман все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
10: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех, ну, и все.
7: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
7: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракты и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
7: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение четырехдневной рабочей недели.
11: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, ну, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы как бы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
5: Главные новости дня.
14: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

0: производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
4: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
7: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
6: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
7: В 20 километрах от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших.

0: В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
3: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять на купюру, валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
2: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
4: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
2: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
5: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
2: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
7: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
2: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
8: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
2: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
9: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
4: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
2: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
2: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
10: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам: если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
2: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Зет-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
12: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, который идет на юго западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
13: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца, грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос – был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх – таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да? И женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камни. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. интуиции, и успех зависит от вашей способности быть в потоке, чувствования, эмпатия. Вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя, своей. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. И без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
1: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: После попадания беспилотников в СУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
16: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries, по-моему, уже 12 или 13. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Валберис скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят, хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский Дневник.
2: Топливный штурм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тибойле, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
17: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
2: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
18: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2500 километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
2: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлдберрис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлдберрис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлдберрис» в Ленобласти.
18: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Вайлдберрис» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Вайлдберрис» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
2: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянные ограничения в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
19: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
2: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
17: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
2: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
20: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
2: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? В Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
3: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
22: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
7: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километров от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
7: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
24: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
7: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
25: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
7: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
5: При поступлении, мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 160 тысяч квадратных метров компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
8: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
5: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общая, суммарно, это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
4: Главные новости дня.
7: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва упавшего на пляж беспилотника погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
9: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
7: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.

0: этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
1: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
2: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
1: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте «Манджерок».
5: Открыть вторую очередь детского парка. После этого можно в своем детском парке работать 8 аттракционов. 2 сентября будет 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А к лету следующего года мы откроем детский парк полностью. И это делать на скорую тоже не камень, потому что я давно уже со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. Мы разбираем курорт, как в первую очередь семейный курорт. И обратили внимание, самую дорогую землю внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектар. Там нужно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
3: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Политичка о скандальном заявлении председателя Комитета обороны Госдумы Картополова, который неожиданно нашел позитив в бесконечных атаках украинских беспилотников.
7: Атаки беспилотников стали ярким маркером того, как российские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное. Комментируя эти события, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сделал очередной громкий пассаж для государственных СМИ. Он заявил: «Это сделано для того, чтобы поднялась волна паники, но наш народ запугать нельзя. Это приведет только к тому, что наши люди пойдут в военкоматы и выстроятся в очереди, чтобы выполнить свой долг». Звучит красиво и в лучших традициях советской пропаганды, но за этими словами скрывается откровенное лицемерие. Пока депутат с трибуны рисует картины всеобщего патриотического порыва, реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкомат,

0: Маты по собственной воле. Зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
1: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
2: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходит в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
1: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
3: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ППЛА, там, или на водителя, там, еще на кого? Вам обещают, что выпишут по поводу вас отношения, ты переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну, а там, ну, просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Его просто-напросто не будет, а отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
6: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди и все мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать. Хотелось бы, в первую очередь, понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали, товара становится меньше. До других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное-то нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Вот тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывести. Wildberries. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой ни выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники. Из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте подъехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше в группу России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем 2-м штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
9: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
8: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков. Жуковский.
10: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
8: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
11: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
8: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
13: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
12: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
14: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
12: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
15: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
12: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
16: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
17: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидирует Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
18: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Wildberries».
19: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Но часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад Wildberries, на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
18: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
17: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
12: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
20: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
12: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
21: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
12: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
22: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
12: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой, но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
18: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
0: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
18: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
1: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
18: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
2: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
24: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры у друг друга, перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанко и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
4: Одна новость. Максимум смысла. В
3: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
7: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
6: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
7: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
6: Обалдеть.
7: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
6: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
7: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
6: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
7: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
6: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
7: Угу.
6: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
7: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
6: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
7: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
6: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
7: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
6: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
7: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
6: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
7: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
6: Угу.
7: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
6: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
7: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
6: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
7: Долго и неэффективно, да.
6: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
7: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
6: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
7: Очень точная аналогия.
6: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
7: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
6: Так.
7: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
6: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
7: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
6: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
7: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
6: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
7: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
6: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
7: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
6: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
7: Да, все разложено по полочкам.
6: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
7: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
6: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
7: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
6: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
7: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
6: Угу.
7: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
6: Дефицит людей в гражданской экономике?
7: Именно.
6: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
7: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
6: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
7: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
6: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
7: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
6: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
7: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
6: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
7: Конечно.
6: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
7: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
6: Это правда.
7: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатальна. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
6: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
7: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
6: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
7: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
6: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
7: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
6: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
7: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
6: И цена этой конкуренции постоянно растет.
7: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
6: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
7: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
6: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
7: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
6: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
7: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
6: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
7: Да.
6: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
7: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
6: Так.
7: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
6: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
7: Точно.
6: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
7: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
6: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
7: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
6: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже 1000 вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
8: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
12: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
9: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
12: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет. Зато есть крупный склад «Wildberries». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Wildberries» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Wildberries» в Ленобласти.
9: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Wildberries» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Wildberries» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
12: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
10: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
12: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся, а многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах, а люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
11: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
12: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
13: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
12: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. Бизнес посчитал, получается выгодно.

В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы?

0: годы. Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Крыма уже начинают жаловаться на Озон, который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
4: По ситуации на Wildberries и плюс на Озоне. Да. Да, дорогие друзья, Озон точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на Озон со вчерашнего дня, точно так же, если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Алушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю. Народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
5: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: Давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали Сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошая будет новость, что завтрашнего дня, значит, Т-Сатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция, она такая. И мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. 1 человек погиб, еще 1 получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человека и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова – его позывной «физрук» за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидер ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, а то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, как бы, значит, там раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно в исторической ретроспективе медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если вам приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти, ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел, приходит человек, и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все там. Померли. Все померли.
10: Да потому что на Красный Лиман все кидали нефть. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
11: И Ромка Великов, и помёрли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все.
9: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать, и не отдавать. Просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит, девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа. Если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора, придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 20 километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% — это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80%? Вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютно неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
8: У меня уже все погибли знакомые.
10: Да, у нас все померли. Все померли.
8: Да потому что на Красный Лебан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
10: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
7: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
7: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
7: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил, где возможно введение четырехдневной рабочей недели.
11: Здесь нужно подходить, наверное, с экономической точки зрения. Где это возможно, где это невозможно. Но в любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. То есть если человек будет работать 4 дня в неделю, но у него доход в этом отношении не уменьшится, ну, это такая вот интересная ситуация, в которую сложно поверить, да? Но тем не менее, если мы как бы допускаем такую вещь, то у людей появится возможность, наверное, все-таки больше быть в семье, больше находиться со своими детьми, что тоже, наверное, важно. Но, как я уже сказал, это возможно на каких-то отдельных производствах. Я бы, наверное, больше говорил о возможности гибкого подхода к самому рабочему процессу. Вот использование различных графиков работы с учетом потребностей человека, с учетом его возможностей транспортной, с логистики, с учетом его каких-то семейных нюансов, здоровья. Вот это, наверное, об этом бы стоило в большей степени поговорить.
5: Главные новости дня.
14: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове, Московской области, беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: давайте все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Блин, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Александр Ильтяков, сославшись на Библию, назвал женщин неполноценными людьми.
7: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
5: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
9: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах.

0: Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
1: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал Лейб-Гусар о провале успокаивающей риторики.
0: В двух десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Женский батальон СВО. Девушке-блогеру в отделении Сбербанка предложили подписать контракт на спецоперацию. Вербовка на СВО вышла на новый уровень. 20-летняя блогер и ведущая женского клуба Анна Патрушева пришла в отделение Сбербанка, чтобы обменять валюту. Но вместе с чеком операционист выдала ей бланк заявления на контрактную службу. О своей реакции Анна Патрушева рассказала в видеообращении.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. Хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
3: История Анны подсветила пугающую тенденцию. В комментариях под ее роликом десятки женщин с аналогичными историями. Одной предлагали контракт в судебных приставов из-за долгов по ИП. Другой прямо во время лечения в онкодиспансере. А молодую маму из Калининграда пытались отправить на фронт сразу после выдачи ребенка места в детсаду. О масштабах вербовочной кампании говорит военный юрист Елена Семенова.
5: Система вербовки работает по безумным KPI. Сбербанк, приставы, больницы, соцслужбы – все получили план по головам. Кассиры и чиновники распечатывают агитационные бланки и суют их всем подряд, чтобы отчитаться наверх. Им абсолютно все равно. Студентка перед ними – онкобольная или 69-летняя пенсионерка на допросе. Главное – поставить галочку в отчете.
3: Вербовка женщин без военного опыта показывает, что кадровый голод в армии достиг катастрофической точки. Социальный аналитик Дмитрий Левочкин считает, что эта агитация только сильнее пугает общество.
6: Когда людям вместо банковских услуг или медицинской помощи суют бумажку на отправку в окопы, это вызывает не патриотизм, а панический ужас. Власти демонстрируют, что для них любой гражданин – это просто биомасса для закрытия дыр на фронте. И тот факт, что зазывать на войну начали 20-летних девушек в банках, говорит лишь об одном – реальные ресурсы вербовки у Кремля полностью истощены.
3: Ролик Анны Патрушевой продолжает набирать сотни тысяч просмотров, а в соцсетях формируется список госучреждений, где безопаснее не появляться без юриста. Женщины по всей России массово сталкиваются с реальностью, где в них видят потенциальный расходный материал для СВО, пишут люди в соцсетях. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда,

0: военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это... это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
3: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
2: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
4: Минцифры готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
2: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
5: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
7: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
6: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
6: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
9: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам: если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
6: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Z-блогер Максим Калашников заявил об угрозе военной катастрофы для российской армии в Крыму и Херсонской области.
11: Они готовят отрезание Крыма как базы нашей вот этой группировки по Приднепровской, южного, которая идет на юго. Западе, да? И в случае их успеха возникает угроза создания двух котлов. Как бы сам Крым котел превращается, и второе рвется снабжение вот этой Приднепровской, южной Приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крым и второй котел получить уже, так сказать, в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас с таким вот назначением Дропатова, вот его славы, умелого командира, черт возьми, как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне. Вот надо было вводить в 14-м. Был шанс, что они перейдут на нашу сторону, тогда вы видели бы решительность. Но уж упустили.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
12: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На живописном острове Крит лежат величественные руины Кносского дворца – грандиозного и монументального сооружения эпохи Бронзового века, которое навсегда вошло в историю человечества как легендарный лабиринт. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков рассказывают нам о жутком и кровожадном чудовище с телом человека и головой быка, Минотавре, который обитал в запутанных коридорах и регулярно питался человеческими жертвами, присылаемыми из Афин. Сам дворец по сей день искренне поражает воображение любого туриста. Сотни комнат, расположенных на самых разных уровнях, соединенных темными лестницами, колодцами света и настолько запутанными переходами, что непосвященный человек мгновенно терял там всякую ориентацию. Исследователи альтернативной эзотерики считают, что Кнос – был не просто парадной резиденцией местных царей, а гигантским геомантическим резонатором, настроенным в точке пересечения мощных энергетических линий Земли для проведения тайных мистических ритуалов. Сторонники теории палеоконтакта и вовсе видят в детальной схеме дворца чертежи сложного технического узла или посадочной площадки для кораблей древних космонавтов. Выдающийся британский археолог Артур Эванс, посвятивший всю свою жизнь масштабным раскопкам Кноса, доказал, что миф о лабиринте имеет под собой строгие и логичные исторические основания. Сложная многоярусная архитектура огромного дворцового комплекса с его запутанной планировкой сама по себе напоминала лабиринт для чужестранцев, впервые попавших на Крит. Культ быка, невероятно процветавший у древних минойцев, выражался в очень опасных ритуальных играх – таврокатапсии, когда подготовленные юноши и девушки совершали головокружительные сальто через острые рога несущегося на них быка, что и породило мрачную легенду о чудовищном Минотавре. Никакой мистики в энергетических линиях академическая наука не нашла, но Кносский дворец по сей день остается живым и осязаемым свидетельством инженерного гения древних строителей, чьи архитектурные секреты мы только-только начинаем по-настоящему разгадывать. Цивилизация исчезла внезапно, оставив после себя лишь безмолвные стены, покрытые искусными фресками с изображениями дельфинов и жриц. Мы до сих пор пытаемся расшифровывать их линейное письмо, чтобы узнать истинные мотивы строителей этого монументального шедевра, который до сих пор хранит свои главные тайны под палящим средиземноморским солнцем. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 5 августа. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Лагус. Это руна воды, интуиции. Это руна подсознания, некого такого потока, да, и женского начала. Это символ мягкой силы, гибкости, мудрости, принятия. И здесь, знаете, как вот вода, она же не борется, да? Она огибает, оволакивает, находит путь даже в камни. И в этот день важно понимать, что логика уступает интуиции. Интуиции, и успех зависит от вашей способности быть в потоке. Чувствование, эмпатия, вот это вот ваше все. Прекрасное время для творчества, конечно же, тонкой настройки себя. Можно помедитировать, поплавать в чувствах своих. Главное, не пытайтесь контролировать все разумом. Вот Лагус всегда дает возможность чувствовать, где ваш путь. и без усилий причем. В работе это день тонких решений, то есть прямолинейность, давление не помогут. Лучше отложить сложные переговоры, вместо этого заниматься какой-то текучкой или творческими задачами. Интуитивные озарения могут быть, какие-то спонтанные решения, и они принесут лучшие результаты, чем какой-то логический расчет. Хорошо заниматься дизайном, писательством, может быть, психологией, кстати, маркетинг, медицина, особенно альтернативная. Прислушивайтесь ко всем знакам, и здесь важно слушать не только других, но и себя. В отношениях хорошее время для романтики, для признаний, каких-то душевных бесед. Откровенность, она станет ключиком к сближению. И в партнерстве Лагус всегда напоминает, не нужно бороться за внимание, позвольте чувствам течь самим собой. Да, все настоящее не требует усилий. А вот одинокие могут ощутить сильное внутреннее влечение, и если следовать интуиции, то, возможно, какие-то неожиданные встречи с судьбоносными людьми. То есть, да, слушаем и смотрим сердцем. По здоровью Лагус отвечает за мочевыделительную систему, за лимфу, отеки, водный баланс и также за эмоциональное состояние. Здесь рекомендуется пить больше водички, избегать алкоголя, каких-то копченостей, солений. День полезен для массажа, может быть, банных процедур, любых плавательных дел, да, бассейны, водоемы, море прекрасно. Еще можно йога или правильное дыхание, вот эти вот практики. Эмоции тоже нужно протечь. То есть не подавляем чувства. Если хочется поплакать, ну поплачьте. Это тоже очищает. Лагус нас всегда ведет через доверие. Это гибкость, это какой-то внутренний компас. И в этот день важно не управлять, а позволить происходить. То есть отпускаем контроль и включаем чувствование. И поток сам выведет, если вы не будете ему мешать. Так что плывем по течению, друзья, причем на спинке, абсолютно не двигаясь даже. И поверьте, вас выведет туда, куда нужно. Принимайте, благодарите, берегите себя и доверьтесь потоку.
1: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: После попадания беспилотников в СУ в склады Wildberries в Новосемейкино под Самарой, селлеры в полной неопределенности и ищут выход из сложившейся ситуации.
15: Новосемейкино, Самарская область, очередной склад Wildberries, по-моему, 12-й или 13-й. Планомерно все уничтожается, как они заявляли в роликах украинцы. Этот склад на границе с Казахстаном, ну, там недалеко. И, в принципе, понятно, что наши селлеры, опять же, понесут очень много убытков за сгоревший товар. Wildberries скажет, что все, что мы вам должны, мы вам прощаем. Короче, вот такое доброе утро или добрый день, не знаю, когда вы там смотрите. Короче, сейчас многие предприниматели выходят, хотят выйти на Узюм, у кого еще есть товары, кто закупился. И вот даже с Кыргызстана хотят, наоборот, в Казахстан выйти. Россияне хотят в Казахстан на наш Каспий выйти. Короче, идет такая большая перетрубация селлеров, выживших. У кого еще есть деньги, кто оплатит налоги, кто сможет дальше существовать. А кто не сможет, как говорят некоторые, идите родину защищать.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады Wildberries. Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще, за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
16: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС Роснефти 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На Лукойле, Тибойле и Сургутнефтегазе бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на Тибойле тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр, и это самая низкая цена в Калининграде.
6: Словом, теперь главная головная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
17: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
6: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад Wildberries. А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге Wildberries лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад Wildberries в Ленобласти.
17: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад Wildberries в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам Wildberries в регионе – Уткинозаводь и Шушары. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
6: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. есть. По мнению экспертов, постоянные ограничения в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
18: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
6: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
16: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
6: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
19: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
6: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
0: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Дефицит бензина надолго. После рекордной череды ударов по НПЗ нефтепереработка в России рухнула до минимума за 25 лет. Удары дронов по нефтяным объектам по всей России привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за четверть века. В июле она составила, по оценке аналитиков, чуть больше 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это минимум с мая 2002 года, отмечает Bloomberg.
22: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-25 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
21: За прошлый месяц под удары попали 18 заводов, в том числе крупнейший в стране Омский, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы. Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда было атаковано 17 заводов. Также под огонь попали 5 крупных танкеров, 5 объектов портовой инфраструктуры и 2 трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям июль занял второе место после того же мая. Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количество беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решение использовать их против конкретных целей, говорит военный эксперт Егор Андреев.
23: Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят.
21: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15-20%, говорит экономист Владимир Милов.
24: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
21: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
25: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
21: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, что компания Wildberries строит в Казахстане новые склады.
26: При поступлении, мы уже говорили, мы рассмотрим в установленном порядке. То, что касается на сегодняшний день текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тысяч квадратных метров – это арендованные площади, да? И вы знаете, наверное, эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алмате, порядка в Алмате у нас 170, 160 тысяч квадратных метров – компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тысяч. Но это планы заранее были еще анонсированы. Это планы по развитию местного филиала Wildberries. Вот сегодня ситуация вот таким образом складывается.
2: Но в Астане там, насколько я знаю, в 27-м году по плану.
26: Первый квартал 27-го года и Астана, и Алматы порядка, вот общее, суммарно, это 260 с копейками тысяч квадратных метров. Ну, уже несколько лет ведется эта работа.
3: Главные новости дня.
21: Тень СВО уже в Геленджике. Беспилотник рухнул прямо на пляже. Погибло как минимум 6 человек. Налет беспилотников произошел в 22 километрах от так называемого дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вследствие взрыва, упавшего на пляж беспилотника, погибли 6 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: К сожалению, количество погибших в поселке Архипа Осиповка выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Число пострадавших от падения обломков составило около 40 человек.
21: По данным главы региона, 17 раненых доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, где видно, как беспилотник пикирует на пляж на фоне звуков выстрелов, после чего взрывается прямо рядом с отдыхающими.
5: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
7: Он взорвался!
21: Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идакапас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают журналисты, для Владимира Путина. В селе Криница строили винный завод «Старый Прованс» для переработки выращенного в имении винограда. Судя по видео очевидцев, дрон сбила мобильная огневая группа. Такое же предположение высказал военный эксперт Егор Андреев. По его словам, это подтверждается звуками выстрелов автоматического оружия на фоне, который исчезает после того, как дрон начинает падать.
8: Как будто мобильная огневая группа там была и вела огонь именно по этому беспилотнику. А вот попало ли, мы на видео не видим.
21: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дроны смогли залететь на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел, ведь еще недавно никто не думал, что беспилотники могут лететь дальше прифронтовых регионов. А сейчас карта уязвимых объектов расширилась, считает журналист Владислав Кортиков.
9: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
21: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. Военные эксперты утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, в которой жертв не избежать, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Председатель правления Сбербанк России Герман Греф рассказал, что ради детей пожертвовал сетью гостиниц на курорте Манджерок.
11: Открыть вторую очередь детского парка. Вот у этого можно сегодня в детском парке работать 8 аттракционов. 1 сентября будет 15. Мы откроем примерно половину детского парка. А с лета следующего года мы откроем детский парк полностью. И это сделать на курорте уже не камень, потому что я вернулся со стажем, но я не был ни на одном курорте в мире, где бы детский парк был интегрирован. Пространство горнолыжного курорта. И мы развиваем курорт, конечно, в первую очередь семейный курорт. И чтобы обратили внимание, самую дорогую землю
12: внизу, прямо у склона, где обычно делают самые дорогие гостиницы, мы отдали под детский парк. Это 26 гектар. Там нужно было построить 5 гостиниц. Поэтому до конца текущего года будет видно еще очень много изменений.
1: На радио «Лента» потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.

0: Реальность выглядит совершенно иначе. Никаких бесконечных очередей из добровольцев у дверей комиссариатов после прилетов так и не появилось. Зато чиновники, включая самого Картополова, параллельно усердно штампуют законы об электронных повестках, закрытии границ и жестких штрафах для уклонистов. Если люди действительно штурмуют военкоматы по собственной воле, зачем создавать репрессивную систему, из которой невозможно вырваться?
1: Блогер из Московской области Борис Быстров возмущен заявлением Андрея Картополова и считает, что власти просто ждут, пока как можно больше россиян погибнут.
2: Я сначала не поверил своим глазам, что такие высказывания могут говорить такие люди. Итак, внимание. По данным издания «Эксперт.ру», для хейтеров могу сказать, я всегда все перепроверяю, я поэтому перепроверил. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что новой мобилизации в России не потребуется. По его словам, чем больше, вот сейчас самое важное, чем больше Украина наносит удары по гражданским объектам, тем больше россиян приходит в военкоматы для заключения контрактов Минобороны. Получается, они просто ждут. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, почему ПВО наше из рук вон плохо работает. Хотя они сами говорят, что у нас самое лучшее ПВО в мире. По словам Картополова, когда беспилотник долетает куда-то и врезается, и кто-то где-то погибнет, это даже хорошо.
1: Ветеран боевых действий Дмитрий, отправившийся на спецоперацию из колонии, призвал мужчин не верить обещаниям кураторов, которые вербуют людей для подписания контракта с Министерством обороны.
3: Ну что, пацаны, рассказывайте. Есть у кого-нибудь уже такие знакомые, которые предлагают вам подписать контракт на ВПЛА, там, или на водителя, там, еще на кого? Вам обещают то, что выпишут по поводу вас отношения, не переживай, попадешь куда надо. Так вот, не ведитесь на эту чушь. Будет так, что он будет вас курировать до самого там банкомата, откуда вам скажут подписать, с какого края, какого региона. Ну, а там, ну, просто-напросто, вы когда подпишете, он пропадет со связи. Его просто-напросто не будет, а отправят вас туда, куда вас распределят. Вот и все. Так что не давайте на вас зарабатывать всяким ублюдкам.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Предприниматель из Самары легко принял новость о пожаре складов Wildberries в Новосемейкино, но возмущен тем, что Marketplace отказался компенсировать убытки, но при этом не дает вывести оставшийся товар.
6: Ну что, утро опять начинается с очередной ужасной новости. Это горит очередной склад, теперь в Самаре. Его позавчера, так сказать, отобороняли, но в итоге все равно горит. Уже спокойно воспринимается, к сожалению, все мы люди, и всему мы привыкаем к таким ситуациям. Хотелось бы другое сказать, хотелось бы в первую очередь понять, горят все склады, но Wildberries при этом нам реально не дает вывозить. Хотели вот вывоз еще раз очередную сделать попытку. Вместо этого на сайте нам уведомление, что все ПВЗ перегружены. А перегружены чем? Чем они перегружены? Обороты у вас упали, товара становится меньше. На других складах сотрудники уже освободились, к сожалению. А почему остальное это нельзя вывести? Вот вы почему держите и говорите, что там компенсации не будет? Вот тогда возникает вопрос, а почему не будет компенсации, если вы оставляете наш товар у себя, и он у нас горит? Вы в этом виноваты также на 100%. То, что уже там стихии да и бедствия, все такое, по которой статье нам нельзя компенсировать. А это что? То есть вот я хотел вывести, чтобы не сгорело с Новосемейкино. Вы мне не даете вывести. Wildberries. Почему? Почему вы так делаете? Днем склад работает, вывести все возможно. ПВЗ все не перегружены. Какой не выбери, все перегружены. Ну, как будто продажи, как Новый год.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного,

0: точки зрения мобилизации сентябрьской, да, то, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границы с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяца тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем 2-м штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
3: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
2: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
4: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
2: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
5: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
2: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
7: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
6: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные – 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
6: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
9: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам. Если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
6: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
11: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
10: Экономику бьют через склады. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой атаке на «Вайлдберриз».
12: 3 августа днем противник заметно снизил интенсивность атак, задействовав около 58 беспилотников в приграничных регионах России. Но вот с наступлением ночи количество дронов снова стало большим. В ночь на 4 августа подразделениями ПВО было уничтожено 320 БПЛА. И в этот раз основными целями ударов стали Московская и Ленинградская области, Чехов и Красный Бор соответственно. В Подмосковье противник целился по логистическим складам. Ну а часть дронов была сбита, часть промахнулась. При этом в результате атаки 10 человек получили ранения разной степени тяжести. А вот в Ленобласти, в Красном Бору, пострадал склад «Вайлдберриз», на котором произошло обширное возгорание. Дроны снова летели вдоль границы с Прибалтикой. Атаки идут с целью оказать еще большее давление на экономику России. Ни о каких складах военного назначения речи не идет. Малый и средний бизнес находятся под ударом.
10: Санкции дошли до армии. Военкор Живов о новом пакете ограничений США.
11: Штаты ввели санкции против ряда подразделений Минобороны России. По данным Госдепа, опубликованным в Федеральном реестре, ограничения вступили в силу 24 июля. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны Российской Федерации, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Российской Федерации, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения. Причиной названо нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, обвинения касаются возможной передачи технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупок у этих стран в обход американских ограничений. При этом конкретное содержание претензий не раскрывается.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: Донбасс любой ценой. Генералы третий месяц бросают армию в рекордное количество мясных штурмов. Так военачальники начали выполнять обещание, данное Владимиру Путину. До конца этого года любой ценой взять под контроль всю Донецкую область. В итоге июль стал третьим месяцем подряд, когда армию гонят в рекордное количество так называемых мясных штурмов. По данным военных аналитиков, за месяц генералы отправляли пехоту на штурм более 8 тысяч раз. Это в среднем 258 атак каждые сутки. О том, во что выливается эта гонка, говорит военкор и зет-блогер Максим Громов.
13: Число штурмов выросло на 60% по сравнению с весной. Генералы Генштаба дали наверх обещание до конца года взять Покровск, Славянск и Краматорск, но сроки совершенно нереалистичные. Командиры торопятся отчитаться перед Кремлем и просто выжигают собственную пехоту в бессмысленных атаках на укрепления.
6: Несмотря на рекордную интенсивность и гигантские потери, продвижение российской армии с весны фактически стагнирует. В июле удалось взять под контроль 88 квадратных километров. Это в разы меньше, чем зимой, говорит военный аналитик Андрей Вершинин.
14: В начале года армия берет по 500 квадратных километров в месяц, а сейчас при максимуме атак всего 80. Математика для генералов катастрофическая. Впереди пояс городов-крепостей. Проломить его лобовыми мясными штурмами невозможно, даже если положить там сотни тысяч солдат. Это чистая имитация успеха ради путинских амбит.
6: В Z-сообществе уже шепчутся, что война за Донбасс растянется минимум на 27-й год, а ресурсы армии на исходе, говорит военный аналитик Дмитрий Соколов.
15: Президенту продали красивую сказку про скорый захват Донбасса, а генералы теперь вынуждены платить за эту ложь тысячами жизней ежедневно. Чем сильнее стагнирует фронт, тем агрессивнее Кремль гонит людей на убой. Но выжигать армию ради галочки в отчете до бесконечности не получится. Фронт просто надломится изнутри.
6: Сейчас интенсивность боев в Донбассе остается предельно высокой. Но попытка генералов досрочно доложить о захвате Донецкой области обернулась тупиком. Минимальное продвижение платится тысячами жизней, а до полного контроля Донбассом еще годы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Пхайб сдал позиции врагу. Военкор Котинока, заприте смартфонов на складах.
16: Пишут, что Wildberries запретил своим сотрудникам приносить на работу смартфоны. С сегодняшнего дня якобы можно использовать только кнопочные телефоны без камеры. В этом плане сотрудники компании должны благодарить работающих на складах, неоднократно записывающих ролики, на которых было видно, куда именно падали сбитые дроны и откуда по ним велся огонь. Причем касается это не только Wildberries. Та же история была во время атаки на НПЗ в Капотне. В соцсетях тогда даже оказались кадры, на которых было видно место базирования средств ПВО. Украинские спецслужбы все это пылесосили в режиме реального времени, а паблики от души благодарили идиотов, выкладывавших это в сеть ради хайпа.
10: Железный занавес в сети. Олег Царев о новой охоте на VPN.
17: Минцифра готовит новую схему контроля за VPN, на этот раз через хостинг-провайдеров. Ведомство видит риск в том, что белые IP-адреса, официально числящиеся как легитимные для бизнеса, госструктур, банков, можно арендовать или использовать не по назначению. И тогда через доверенный сервер начинают тайно раздавать доступ обычным пользователям для обхода блокировок. Хостинг-провайдеров, у которых будут регулярно находить нарушителей, могу ограничить. Параллельно готовятся поправки в законопроект «Антифрод 2.0», которые обязывают хостеров самостоятельно искать операторов VPN на своих серверах и отказывать им в обслуживании. То есть теперь ответственность за работу VPN перекладывают еще и на провайдеров. «Жить стало лучше, жить стало веселее» – знаменитая крылатая фраза Иосифа Сталина с первого всесоюзного совещания стахановцев.
10: Киев торгуется за паузу. Военкор Живов о трех вариантах перемирия Зеленского.
18: Соответствующее заявление сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Первый пункт касается воздушного пространства. Речь идет о прекращении ударов с использованием авиации. Второе предложение подразумевает остановку атак на объекты энергетической инфраструктуры. Третий вариант предусматривает полную заморозку боевых действий по всей линии соприкосновения сторон. Плюс он неоднократно говорил, что готов к личной встрече для обсуждения сложных вопросов, отметил Подоляк. По его словам, целью такого диалога является начало мирных переговоров и поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования ситуации. У нас предложение пока не комментировали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Жительница Крыма рассказала о вводе новых правил провоза топлива через Керченский мост.
20: Что все уже видели, что у нас 4 августа меняются правила провоза бензина через Крымский мост. То есть это должно быть либо из стали, из алюминия, канистры, либо это должны быть со специальной маркировкой для бензина. Вот здесь вот хочется понять, это действительно ли помощь Крыму? Вроде как 200 литров дали, но уже как-то люди смирились, начали ездить, да, как-то добывать эти канистры, у друг друга перезанимать эти канистры для того, чтобы как-то выживать. На сегодняшний день вот Приморский, там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света, Джанкой и другие районы, я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? если ты ездишь регулярно, если ты ездишь часто, вот если в день без света это минимум 30 литров бензина. На сегодняшний день про бензин в Крыму и про то, что цена снижена будет, про это вообще не стоит говорить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
0: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
13: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
0: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 21 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
13: Обалдеть.
0: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
13: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
0: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
13: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
0: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
13: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
0: Угу.
13: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
0: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
13: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
0: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22 года.
13: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
0: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
13: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
0: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
13: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
0: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
13: Угу.
0: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
13: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
0: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
13: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
0: Долго и неэффективно, да.
13: А теперь работодатель — это встроенное звено цифрового контура.
3: Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
0: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
3: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
0: Очень точная аналогия.
3: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
0: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
3: Так.
0: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
3: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
0: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
3: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
0: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
3: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
0: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
3: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
0: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
3: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
0: Да, все разложено по полочкам.
3: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
0: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
3: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
0: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
3: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии. Или целенаправленная синхронизация системы сверху.
0: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
3: Угу.
0: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
3: Дефицит людей в гражданской экономике?
0: Именно.
3: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
0: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
3: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
0: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
3: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
0: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
3: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
0: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
3: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
0: Конечно.
3: А владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
0: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
3: Это правда.
0: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна. Для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
3: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
0: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
3: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
0: Логично. Но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
3: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
0: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
3: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
0: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
3: И цена этой конкуренции постоянно растет.
0: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
3: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
0: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
3: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
0: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
3: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
0: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
3: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
0: Да.
3: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
0: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
3: Так.
0: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
3: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
0: Точно.
3: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
0: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
3: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
0: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
3: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Топливный шторм в Калининграде не утихает. Бензин есть не везде, а там, где есть он, в разы дороже. Цены растут, зарплаты падают. Глава администрации Калининграда предупредила граждан о тяжелых временах. Пассажиры ждут часами вылета из Храброва. В Ленобласти после атаки БПЛА горят склады «Вайлдберрис». Итак, ситуация с топливом в регионе остается нестабильной. Мониторинг АЗС показывает, далеко не на всех заправках есть полный ассортимент горючего. Периодически то на одной, то на другой колонке может заканчиваться бензин или дизель. А там, где топливо есть в наличии, ценники, мягко говоря, впечатляют. По сравнению с серединой июля выросла стоимость всех основных видов горючего. Даже на Тиболе, где пока самые низкие цены, рост ощутимый. Только дизель прибавил почти 2,5 рубля. Таким образом, после завершения топливного кризиса, о чем отчитались власти в конце июля, сейчас на рынке дефицита бензина нет, зато он в разы дороже. Вообще за год на калининградских АЗС стоимость топлива увеличилась сразу на 20, а то и на 30 рублей за литр.
21: Самый резкий рост зафиксирован на народной заправке. АИ-95 подорожал с 64 до 95 рублей, а АИ-92 с 60 до 89 рублей за литр. На АЗС «Роснефти» 95-й бензин вырос в цене более чем на 30 рублей и теперь стоит 96 рублей за литр, а дизель подорожал почти до 100 рублей. На крупных федеральных сетях рост оказался скромнее. На «Лукойле», «Тибойле» и «Сургутнефтегазе» бензин за год прибавил около 8 рублей за литр, дизель подорожал в среднем на 10 рублей. Например, на «Тибойле» тот же АИ-95 можно найти за 73 рубля, а дизель залить за 81 рубль за литр. И это самая низкая цена в Калининграде.
5: Словом, теперь главная боль водителей – не очереди, а ценники. И, похоже, ценовой бум будет только усиливаться. Накануне еще один, на этот раз волгоградский НПЗ, остановил переработку нефти после рекордной череды атак беспилотников. Стоит отметить, что после ударов в ВСУ к августу полностью восстановить работу удалось лишь 8 из 26 нефтеперерабатывающих заводов. Еще 11 предприятий работают с ограничениями, а 7 по-прежнему остаются вне строя. По оценкам аналитиков, в среднем пострадавшие НПЗ потеряли около половины своих мощностей.
22: Атаки украинских дронов по нефтяным объектам в России привели к падению переработки до самого низкого уровня за последние 23 года. И это не прогноз, а сухая сводка Bloomberg. По данным издания, в июле показатель упал до 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы переработки. Только в прошлом месяце зафиксировано 30 ударов по объектам нефтяной отрасли. В частности, БПЛА атаковали 18 НПЗ, включая гигантский Омский, что в 2,5 тысячах километрах от границы. Все это привело к перебоям с топливом в ряде регионов, введению ограничений на продажу бензина и массовым убыткам АЗС. Более 300 заправок были или выставлены на продажу, или ушли на ремонт.
5: Калининградцы, конечно, далеко от нефтезаводов, но такие цифры заставляют задуматься. К тому же и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание бензина. К сожалению или к счастью, своего нефтеперерабатывающего завода в регионе нет, зато есть крупный склад «Вайлдберрис». А это снова невольно наталкивает на тревожные мысли. Особенно, когда почти 20 логистических центров популярного российского маркетплейса в различных регионах оказались под ударами беспилотников за последние 18 дней. В итоге «Вайлдберрис» лишился более 20% своих складов и пошла цепная реакция. Россиян в начале осени ждет рост цен на электронику из-за топливного кризиса, затрудняющего доставку товаров, а также ударов по складам маркетплейса, которые влияют на других ритейлеров. Об этом предупредили сами участники рынка. Тем временем под ударом БПЛА оказался еще один склад «Вайлдберрис» в Ленобласти.
22: Утром 4 августа ВСУ снова атаковали склад «Вайлдберрис» в Ленинградской области. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад в Красном Бору является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленобласти. Ранее украинские дроны нанесли удары по двум другим сортировочным центрам «Вайлдберрис» в регионе – «Уткинозаводь» и «Шушары». Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленобласти 4 августа уничтожено 17 БПЛА.
5: И, по всей видимости, удалось сбить не все беспилотники, учитывая мощный пожар и разрушения в складской зоне. Именно из-за налета дронов на Московскую и Ленинградскую области в Калининградском аэропорту утром во вторник снова задерживались и отменялись десятки авиарейсов. И, надо сказать, такая ситуация в Храброво стала системной. Задержки уже почти не удивляют пассажиров, которым приходится часами томиться в ожидании вылета, но серьезно влияют на имидж региона и туристическую привлекательность. По мнению экспертов, постоянное ограничение в небе – одна из причин снижения потока гостей в Калининградскую область. А добавить сюда цены, которые выше среднероссийских, проблемы с логистикой на фоне санкций и СВО, военную активность над Балтикой, то и вовсе картина получится неприглядная. О том, что калининградцев ожидают тяжелые времена, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время ежегодного отчета перед депутатами.
2: 2026 год станет сложным. Наверное, мы так устроены. У нас не бывает простого периода. И он будет таким же напряженным. И нам предстоит реализовать сразу несколько масштабных задач. Реконструировать эстакадный мост, строить и ремонтировать школы, благоустраивать парки, скверы, тротуары и общественные пространства.
5: Однако реальность для многих жителей выглядит иначе. Калининградцы жалуются в соцсетях, что парки и зеленые зоны в городе регулярно вырубаются ради новой застройки. Обещанные школы годами остаются долгостроями, сроки их открытия постоянно переносятся. А многие инфраструктурные проекты затягиваются на годы. При этом Калининград регулярно сталкивается с коммунальными авариями, провалами на недавно отремонтированных улицах. А люди продолжают жаловаться на состояние тротуаров и дорог. И не безосновательно. Согласно последнему исследованию качества дорог, более трети транспортных артерий в регионе не соответствуют нормативам.
21: Лишь 64% региональных и муниципальных дорог Калининградской области отвечают нормативным требованиям. Это выше, чем годом ранее, когда процент некачественных дорог составлял 62%. Таким образом, 36% дорог по-прежнему не отвечают установленным стандартам. Из-за чего регион занял 23 место среди российских регионов. Для сравнения, в Москве нормативам соответствуют 100% дорог, в Челябинской области и Ингушетии – 84%.
5: Тем временем жители Балтийской косы недовольны транспортным сообщением. Дело в том, что после введения властями, как было сказано, с целью безопасности, запрета на движение частных катеров, переправа между Балтийском и Балтийской косой оказалась перегружена. Люди сообщают об огромных очередях в кассу и переполненном пароме.
7: Паром битком забит. При проектной вместимости 200 человек на переправе работает всего одна кассирша, которая в случае любых происшествий просто бессильна. Ни о какой безопасности, не говоря уже о комфорте, речи не идет. Зачем такие издевательства над народом?
5: По словам жителей, после запрета катеров добраться на Балтийскую косу или обратно стало значительно сложнее как для местных, так и для туристов. Люди требуют вернуть катерное сообщение, которое раньше позволяло разгрузить переправу. В соцсетях уже даже звучат призывы выходить на протесты и перекрывать улицы в Калининграде, если региональное правительство не услышит жителей Балткосы. Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор

0: это, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают – хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Крыма уже начинают жаловаться на «Озон», который доставляет товар в течение 3 недель, как пострадавший от атак беспилотников Wildberries, либо вообще отказывается высылать заказ на полуостров.
4: По ситуации на Wildberries и плюс на «Озоне», да. Да, дорогие друзья, «Озон» точно так же в жопе, как и Wildberries. Объясняю, почему. Если на Wildberries сейчас доставка у нас идет до Крыма 3 недели, то на «Озон» со вчерашнего дня точно так же.

0: если вы закажете, придет в течение 3 недель. Плюс не все товары можно заказать с Озона сюда, в Крым. Чаще всего, если вы вобьете пункт выдачи Симферополь, Ялта, Лушта, то Озон просто не доставляет в эти города. Вот так вот. А какие еще плюсы? Плюсов больше нет. Я не знаю. Я не знаю, народ, вы готовы ждать по 3 недели, чтобы вам доставили заказы с Озона либо с Валбереса?
1: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Кто открыл частный детсад возле складов? Очевидцы опубликовали фото сгоревших помещений в подмосковном Чехове, а в Сызрани – пожар на НПЗ. В Чехове Московской области беспилотники атаковали складские помещения. В частном секторе начался пожар. Очевидцы публикуют кадры атаки и ее последствий.

0: почти все...
1: Аналитики установили, что жилые дома в Подмосковье, пострадавшие после падения беспилотника, находятся рядом с частным детским садом на улице Новой в деревне Солнышково. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На той же улице, в здании рядом с поврежденными домами, находится частный детский сад. Воробьев утверждал, что в результате падения беспилотника в Солнышково пострадавших нет.
2: В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
1: По последним данным, которые сообщил губернатор Воробьев, в результате атаки в Подмосковье погибли 5 человек, еще 10 ранены. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Дроны также в очередной раз атаковали сызранский НПЗ. Очевидцы сообщали, что над заводом поднимается черный дым.
3: Весь завод горит. Глянь, все загорелось. Поехали, а то сейчас вообще Самару закроют. Вообще не заедем.
1: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал. 13 июля сообщалось, что сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки беспилотников 12 июля. Ранее он был атакован 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу. Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 миллиона тонн дизельного топлива. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
4: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. По их словам, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что цены на бензин на полуострове будут фиксированными.
7: Завтрашнего дня, кстати, хорошо будет новость, что завтрашнего дня, значит, Тесатан, значит, 92-й бензин будет продавать 100 рублей, не выше, на стеле будет. Максимум до 15 августа, а сейчас каждый день там принимается определенное решение, до 15 августа мы решим вопрос, что на стеле выше 100 рублей в Крыму топлива не будет. Знаю, что непросто, и понимаю ситуацию, знаю, сколько чего не хватает с точки зрения электроэнергии, воды и всего остального в каждом населенном пункте. С коллегами совместно эту работу строим. Моя позиция она такая. Мы с президентом, я с президентом, да, то есть как бы, в любом случае знаю, что лидер правильный, позиции ставит правильные, цели благородные, поддерживаем. И знаем, что президент нас один на один с проблемами не оставляет. Каждую неделю ему докладывают, что происходит. И, соответственно, все в режиме ручного управления.
5: Криминальные новости.
8: В Крыму военнослужащий открыл огонь по гражданским и сослуживцам. 4 человека погибли, еще 4 ранены. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе Хмельницком военнослужащий внезапно стал стрелять по другим военным. Один человек погиб, еще один получил ранение. После этого нападавший, как сообщают власти, ранил еще 3 человек и убил 3 местных жителей. 2 мужчин также застрелил и 64-летнюю женщину. Стрелка задержали, устанавливали все обстоятельства и причины случившегося. Судя по сообщениям в местном чате, расстрелял военнослужащих и мирных жителей 21-летний уроженец Саратовской области Максим Алистратов. Он имеет судимость за кражу 1500 рублей из магазина. В декабре прошлого года Алистратов считался безработным и пытался получить микрозаймы. В Белгородской области завершается процесс над обвиняемым в серии тяжких преступлений в отношении участников СВО, лидером ЧВК «Ястреб» Алексеем Марущенко, пишет «Коммерсант». В ходе слушаний стало известно, что родные рядового Рашида Аджиева, с которым расправились по приказу подсудимого, подали к нему иск о возмещении ущерба на 36 миллионов рублей. Родители и брат солдата требуют от Марущенко по 12 миллионов рублей. По версии следствия, причиной расправы стал отказ рядового подчиняться лидеру ЧВК. Поэтому он поручил своим подчиненным разобраться с Аджиевым. 21 декабря 2024 года солдата увели в лес, где Иван Бабенко дважды выстрелил в затылок Аджиеву. Позже он осознался в совершении преступления, объяснив, что не мог ослушаться Марущенко из-за страха за собственную жизнь. Основателю «Ястреба» также вменяют избиение военнослужащего Дмитрия Полоумова – его позывной «Физрук» за попытку дезертирства. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Давшие свидетельские показания по этому эпизоду медик ЧВК с позывным «Панк», единственный оставшийся в живых, рассказал следователям о распространенной у подчиненных Марущенко практике пыток под названием «Ручеек». Увлеченных в пьянстве или же употреблении запрещенных веществ бойцов привязывали к березе и жестоко избивали. По данным следствия, лидер ЧВК «Ястреб» Марущенко вымогал миллионы рублей у контрактников и похищал военных, которые отказывались ему подчиняться. Он признал вину и заключил соглашение с прокуратурой. Житель Ингушетии застрелил соседа-колдуна. Мужчина был уверен, что убитый наслал на его брата хворь. По данным базы, ритуал на порчу стал причиной раздора двух жителей республики. Один из мужчин посчитал, что сосед намеренно околдовал его брата и решил действовать радикально. Снять проклятие, то есть убить колдуна. На дело он подговорил двух друзей. Один выполнял роль водителя, второй пошел вместе с исполнителем преступления. Надев маски, они ворвались в дом 52-летнего мужчины и застрелили его. Участников преступления задержали, они уже дали признательные показания. СК Ингушетии возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил своей пастве, почему врачи стали реже носить белые халаты.
0: Чем ты пошел, доктора? Как бы, допустим, даже предполагаем, что ты пошел там облегчать жизнь человека. Пошел там делать жизнь человека легче, лучше, там, избавлять его от боли и страданий. Как бы такое священное, в общем, такое целеполагание. Но там же есть масса людей, которые работают вообще. Они закончили медицинские институты, иначе бы и работают, например, там, на бигфарму, как бы, всякое там толкают, всякую гадость людям, как бы, за деньги. А нужно иметь для этого диплом, как бы, потому что там, ну, там специалисты должны быть дипломированы. Идут на сговор с совестью, чтобы, ну, просто вдуривать людям. Не то, что нужно, то, что деньги приносят. Там есть люди, которые, там, опять-таки, в медики, которые занимаются пластической хирургией, там, уродуют там, бедных женщин, бегающих за красотой. Загоняют в них там ботокс и латексы, как бы, значит, там раздувают им все, что можно раздуть, там сужают то, что хочет сузить. Короче, калечат народ, как бы, значит, выпиливают им лишние ребра, чтобы там у них там, значит, ужалость стали. Калечат людей, как бы, а это медики. Это медики, как бы, которые совершают какие-то странные манипуляции над людьми, которые потеряли разум и совесть. Аборты – это медики. И многое другое. Да там в медицине душу потерять можно быстрее, чем на войне, значит, это самое. Или там где-нибудь еще, понимаете? Люди в белых халатах. Чего не в белых халатах? Кстати, недавно их сменили на зеленые. Ну, не так давно, в исторической ретроспективе, медики стали одеваться в зеленые. Если вы заметили, если им приходилось лежать в больницах, то там не все в белом. Там операционные хирурги, там всякие там, ну, и так далее, там разные. Они ходят таких салатовых там или других, но не белых. То есть, видимо, им стыдно стало белое одевать. Понимаете? Потому что белое изначально было ангельский цвет. Сестры милосердия, там еще крестик красный, там белая шапочка, белый халат. Да люди в белых халатах, такая песня была. Так как ангелы должны прийти. Ты ждешь там, ты скрючился от боли и смерти ждешь. Тебе приходит в белом, как ангел. Приходит человек и сразу становится легче. Он еще ничего не сделал, уже легко. Уже пришел ангел.
5: Главные новости дня.
9: Лето по локоть в крови. Июль стал рекордным месяцем по потерям на фронте за последний год.
10: У меня уже все погибли знакомые.
11: Да, у нас все померли. Все померли.
10: Да потому что на Красный Ливан все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Красно-Лиманское направление кидали их.
11: И Ромка Великов, и помёрли.
10: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все.
9: По данным разведок сразу нескольких западных стран, только за июль потери российских войск составили 42 860 человек убитыми и ранеными. Это абсолютный антирекорд. Еще в январе цифра была на уровне 31 тысячи, а теперь взлетела почти до 43, пишет военкор Романов.
12: 43 тысячи за 31 день. Это не просто статистика, это уничтожение нескольких полков за месяц. Генералы продолжают тупо бросать пехоту на убой ради продвижения на пару сотен метров. Тактика местных штурмов стала еще агрессивнее. Командованию наплевать на людей, они просто меняют человеческие жизни на метры выжженной земли, чтобы красиво отчитаться перед Москвой.
9: Чтобы закрыть эти огромные бреши в строю, властям и командованию приходится поднимать выплаты за контракт и загонять на фронт всех подряд, от должников до мигрантов. Военный аналитик Дмитрий Соколов считает, что такая математика рано или поздно приведет к проблемам в обществе.
13: За 1 июль 43 тысячи семей получили либо гроб, либо калеку. Никакие миллионные подъемные не замаскируют этот конвейер смерти. Кровь льется рекой, а генералы в столице в это время гуляют по элитным ресторанам. До людей постепенно доходит. Их близкие для генералитета – просто одноразовый расходный материал, который утилизируют с пугающей скоростью.
9: Динамика потерь армии продолжает расти, пишут эксперты. По их словам, если командиры не откажутся от мясных штурмов, уже к осени ежедневные цифры погибших побьют новые исторические рекорды. А замалчивать реальную цену СВО станет практически невозможно, ведь не останется семьи, которая так или иначе не столкнулась со спецоперацией. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бывший депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко рассказал о жителях поселка Башмаково Пензенской области, которые создали дружину для защиты местных жителей от мобилизации, и призвал повторять их опыт.
16: В Пензе, это очень полезный опыт, лучший. В Пензе жители поселка создали дружину, чтобы тех, кто пытается мобилизовать и не отдавать. Вы просто помните, что в Пензе мобилизация уже идет. В Пензенской области мужиков на улицах ловят и отправляют на войну. Я про это рассказывал не один эфир, потому что это какой-то трэш, кошмар. Но давайте учиться на чужих ошибках, на чужом опыте. Локальная мобилизация в Пензе, она не только мобилизаторам дает опыт, но и мобилизуемым тоже дает опыт. И это очень ценный опыт. Жители пензенского поселка Башмакова, 130 километрах от Пензы, создали дружину, которая должна защищать мужиков от мобилизации. Они ловят и пи***ят мобилизаторов, а мужиков отбивают. Нескольких уже удалось отбить. Там у них просто много уже мобилизовали и убили буквально за последние месяцы. Женщина рассказала, что 3 марта забрали брата в военкомат, а 27-го уже убили. Зоозащитница там одна рассказала тоже, что в начале марта забрали в военкомат, они там с марта как раз и начали эту свою мобилизацию, и тоже до конца марта уже погиб. И там уже очень много есть людей, у которых буквально в марте-апреле забрали родственников, и они уже все умерли. И в селе начали что-то щелкать, и они сделали дружину, в которую вступило уже порядка 200 сельчан. Задача дружины отбивать местных от приезжих мобилизаторов. Начали женщинам предлагать, агитировать, начали на мобилизацию. Рассказала женщина, что ее в Сбербанк при попытке взять кредит, ей рассказали, что в принципе в Сбербанке при попытке взять кредит, девочке рассказали, что ей не нужен никакой кредит, а нужно просто пойти повоевать. Это просто... Я не хочу про это говорить и рассказывать вообще. Это есть темы, которые мне очень сложно. Но сейчас начали вербовать, причем не только с медицинскими, то есть медицинских тягают в военкомат повестками, а не медицинских девочек просто агитируют. Начали агитировать на контракт женщин активно прям по стране.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Среди жителей Москвы провели опрос, пойдут ли они на думские выборы этой осенью и будут ли они голосовать за Единую Россию. Вот их ответы.
17: Не буду.
18: Почему?
17: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты, блядь, там сидят.
18: Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Планируете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах?
19: Нет.
18: Почему?
19: По-моему, комментировать даже не надо.
18: Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию?
20: Вряд ли.
18: Почему?
20: Не сильно чего хорошего они делают для людей.
18: Сложно вспомнить хорошее?
20: Да. Не приходит ни одного примера в голову.
21: Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа. Если честно.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Мобилизация – слух или реальность? Бухгалтеров и кадровиков в компаниях начали готовить к мобилизации сотрудников. Пока правительство активно отрицает новую волну призыва осенью после выборов, российские компании уже вовсю готовят к отправке сотрудников на фронт. В июле профильные издания для бухгалтеров и кадровиков «Главбух», «Бизнес.ру» и «Российский налоговый курьер» одновременно выпустили инструкции по воинскому учету при мобилизации. Работодателям раздают образцы повесток, карточек и мобилизационных предписаний, обновляя методички времен осени 2022 года. О том, что стоит за этой внезапной активностью, говорит эксперт по кадровому праву и военному учету Елена Семенова.
22: Законодательство за последний год не менялось, но бизнес синхронно нагибают и заставляют поднимать мобилизационные списки. Кадровиков и бухгалтеров буквально обучают, как вручать повестки на рабочем месте и сдавать сотрудников военкоматам. Это прямая техническая подготовка инфраструктуры. Машину призыва смазывают перед отмашкой сверху.
9: Причина такой спешки – колоссальные потери на фронте и катастрофический провал вербовки контрактников. На этом фоне затвоенкоры все активнее говорят о новой волне мобилизации уже осенью. Сводки с передовой комментирует военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Поток желающих идти на войну за деньги иссяк, а генералы обещают Путину до конца года взять Донбасс. Темпы продвижения смешные: 30 квадратных километров в месяц при потерях по 40 тысяч человек. Если Кремль не откажется от оккупации Донецкой области, у него просто не останется выбора. Придется грести всех подряд, без опыта, без подготовки и без желания воевать.
9: В отличие от 2022 года, под гребенку попадут не только резервисты, а тихий ропот внутри общества рискует перерасти в открытый бунт. О растущем градусе ярости среди россиян говорит социолог Дмитрий Соколов.
3: Кремль панически боится политических последствий, но зашел в тупик. Мужчины в регионах открыто говорят журналистам: если им насильно всучат оружие, они развернут его против тех, кто их мобилизовал. Попытка заткнуть дыры на фронте гражданскими бухгалтерами и инженерами может стать для власти последней роковой ошибкой.
9: По состоянию на 4 августа подготовка бизнеса к передаче списков сотрудников в военкоматы вышла на финишную прямую. Сентябрьские выборы остаются последним формальным рубежом, после которого миллионам россиян придется выбирать – идти на фронт или оказывать сопротивление. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
4: Массированный налет прорвался к городам. Военкор канал записки ветерана о последствиях ночной атаки.
23: В ночь на 4 августа российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны Российской Федерации, за 12 часов средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксированы в следующих регионах. Ростовская область. Сбито около 40 дронов в 9 районах. Ленинградская область. Сбито от 15 до 17 птичек. Повреждена складская зона в Тоснинском районе. Есть один пострадавший. Аэропорт Пулково временно не принимал рейсы. Белгородская область. При атаке дрона по автомобилю в поселке Октябрьский погибла женщина. Еще двое ранены. Состояние мужчины тяжелое. Воронежская область. Сбито 3 беспилотника в 3 районах. Пострадавших нет. Московская область. Зафиксированы взрывы и пожар в городе Чехов. В результате удара погибли 5 человек и 10 получили ранения. 7 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Один в тяжелом. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты. Кроме того, угроза фиксировалась в Тульской, Тамбовской, Саратовской, Смоленской, Тверской областях и Крыму.
4: Умиротворение разбивается о реальность. Военкор канал «Лейб-Гусар» о провале успокаивающей риторики.
23: В 2 десятках километров от резиденции нашего президента падает дрон прямо на пляж. 7 погибших, 40 пострадавших. В это время в Красноярске улыбающийся Путин буцает футбольный мяч. Будто ничего не произошло. Будто нет трагедии. И тут вот какая загогулина. Власть, выбрав в качестве основного инструмента по работе с населением порочную политику умиротворения, сама раскопала себе яму. Если толдычить, что все хорошо, война где-то далеко, она вас не касается, мы побеждаем, украинцы бегут, мы уже все порешали с нашим слонярой Трампом, завтра мир и так далее. Так вот, а при каждом очередном кровавом столкновении с реальностью, население, очухиваясь, будет винить вовсе не уже давно как бы разгромленных украинцев и западных партнеров, а задавать все новые и новые вопросы власти. Правда, понятно и другое, что даже при достижении критической массы этих самых вопросов никаких массовых протестов не случится, в том числе и при объявлении очередной мобилизации. Так что трагедий впереди будем еще больше, и потерь, а с экранов телевизора нам продолжат улыбаться.
15: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
1: Конкретика всегда отрезвляет.
0: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
1: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
1: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
1: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого вести.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
8: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
7: Это заявление члена комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
10: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
7: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
9: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
12: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
9: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
13: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Главные новости дня.
14: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
14: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
24: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
14: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж Marketplace в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
17: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
14: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
18: В чем проблема? Ну, проблема мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это больше это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
15: На радио «Лента» шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
20: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов страны. стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты АВАКС на 10 легких шведско-канадских Global Eye, которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.

0: от 10 до 30 таких установок.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
3: У меня уже все погибли знакомые.
4: Да, у нас все померли, все померли.
3: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
4: И Ромка Великов, все померли.
3: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
4: Он молодец.
3: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через,
4: нет, Ромка...
3: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
4: просто.
3: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
2: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
5: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
2: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
6: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
2: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия

0: мероприятие весь год. Отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна, и вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат», там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
3: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, Но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
2: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
4: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине, в Тульской области. Или возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
2: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
5: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вместо пехоты — дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет — сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
6: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
8: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
6: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
6: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
11: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, в мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему вы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
12: Чтобы поехать на работу.
11: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
13: У нас жителей всего 5000 человек. Но чтобы простоять очередь, мы
14: очередь.
13: Вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
14: Кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Тайны и мистерии.
12: необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Какую подсказку нам дадут руны? Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна «Адал», друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью. Это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции. Это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил. Опять же, нарушение привычного устоя и традиций. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить в час ночи, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». Придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что «Адал» всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, «Адал» в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно, очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой, по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
12: На радио «Лента» цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
18: мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
19: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
18: Это реально очередь на заправку тоже?
19: Да вы что, на приколе?
18: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть? И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе что ли?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
21: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да я с 2009-го такого не было.
20: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
22: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
23: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
24: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
25: Вторая точка у нас официально закрыта.
26: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
20: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
27: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
20: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
28: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
20: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
0: Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%, а количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
20: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
2: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
20: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
3: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
20: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 7 сотен военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. а сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
6: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
5: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
6: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
5: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящая осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может, потому что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг, Токарев Алексей, сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм, без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке

0: Радиолента. Прямая речь.
1: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
2: Друзья, доброе утро. Приехал в Инкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster, в принципе, у меня 92-й бензин залить можно, бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную, там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть, может, на южной стороне есть, но кататься его искать у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы...

0: ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так. Всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. Поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество – и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот. Когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. А вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
6: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
8: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
6: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
6: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
11: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
11: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
10: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
12: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Главные новости дня.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
13: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
14: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
11: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор «Урал-дронзавода», который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
10: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
12: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
10: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
15: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров, на землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров, на землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров, на землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона — порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
18: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Когда выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил, там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да? Ну, как бы забирать.
19: По ремонту дома.
18: Вообще никакая, вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
21: Привет всем!
20: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
21: Угу.
20: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
21: Ну да, звучит как бред, если честно.
20: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
21: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
20: Цифры там дикие.
21: Удары достигают целей на расстоянии в 2500 километров.
20: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
21: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
20: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
21: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wildberries. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
20: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
21: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
20: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
21: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
20: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы – это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
21: А что тогда?
20: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
21: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
20: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему – это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
21: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
20: Абсолютно.
21: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
20: Откатить топливные стандарты.
21: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
20: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
21: Ну да, машины-то сейчас другие.
20: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
21: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
20: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
21: Машина начинает глохнуть.
20: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
21: Жесть.
20: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
21: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
20: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
21: Вообще без электричества.
20: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
21: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
20: Именно.
21: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
20: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
21: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
20: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
21: Почему?
20: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
21: А, то есть порт работает в полсилы.
20: Да, просто простаивает половину времени.
21: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
0: Ну, как обычно.
21: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
0: Это вообще ни о чем.
21: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
0: То есть в пластике нельзя?
21: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
0: Угу.
21: И самое, наверное, показательное, доставка Озон просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
0: Серьезно?
21: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
0: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
21: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
0: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
21: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
0: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
21: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
0: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
21: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
0: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
21: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
0: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
21: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
0: Типа худший из двух миров.
21: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
0: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
21: Ого!
0: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
21: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
0: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
21: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
0: Что там происходит?
21: Доходы 65 регионов в реальном если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
0: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
21: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
0: 78%?
21: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
0: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
21: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
0: То есть медицину пускают под нож?
21: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
0: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование –
20: Это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
21: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
20: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
21: И какова цена этих километров?
20: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
21: 43 тысячи человек?
20: Да.
21: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, проходит пешком минут за 15.
20: Да. Цена просто неадекватная.
21: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
20: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
21: Деньги больше не работают.
20: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
21: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
20: За каждого?
21: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
20: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
4: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
20: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
4: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
20: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
4: Скорее всего, да.
20: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
23: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
22: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. населения, то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
3: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
5: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
8: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
9: Вторая точка у нас официально закрыта.
24: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
22: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
25: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
22: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
26: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы в бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
22: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
27: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
22: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3 тысячи рублей в месяц. Затем его повысили до 5 тысяч, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
28: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает 500 медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
22: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
2: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
22: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 7 сотен военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из 3 ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части — к экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальным

0: Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
4: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Глав

0: Новости дня.
1: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
1: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
3: И обвиняет нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
1: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
4: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Z-блогер Максим Калашников о том, что в результате ударов Украины по российскому флоту резко упал вывоз зерна морем. И это станет серьезным ударом по российской экономике.
7: Из-за ударов по Азовско-Черноморскому бассейну, по флоту, вывоз хлеба, то есть зерна из Российской Федерации, ежемесячно падает до 1,5 миллиона тонн хлеба, ну, то есть пшеницы, да. Обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри. Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, сохранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, по ним тоже такой удар получается.
5: Криминальные новости.
0: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТа, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
8: Всем привет, дорогие друзья! Ялта, шел 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы-здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось престолик подключиться к Wi-Fi.
5: Главные новости дня.
9: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
10: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
9: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
11: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
9: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
9: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
13: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
9: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
16: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Николы Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый новый премьер-министр, выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
17: Радио Лента. Прямая речь.
6: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
18: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
19: Это чума.
18: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
20: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
18: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
17: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
21: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
9: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
13: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
9: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
11: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
9: По словам Затвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
2: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
19: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет в частности о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
2: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
19: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
4: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку. Потому что, ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
3: Угу.
4: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином – это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
3: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если, не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть – это, ну, просто исходный материал.
4: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
3: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
4: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
3: Ого.
4: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть, когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
3: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
4: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
3: Так.
4: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ну, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
3: Взорвется.
4: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
3: Ага.
4: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
3: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно. Но ведь страна-то огромная. Заводы, ну, пострадали же не все.
4: Угу.
3: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
4: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
3: Это как кровеносная система, в которой, не знаю, образовался тромб.
4: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
3: Из-за чего?
4: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
3: А, точно.
4: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, ну, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
3: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
4: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
3: Так, представил.
4: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
3: То есть я должен продавать себе в убыток?
4: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
3: Но у них есть подушка.
4: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, знаешь, отпуск только по талонам.
3: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то, ну, география топливного неравенства.
4: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
3: Для комбайнов.
4: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
3: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
4: потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
3: Ну да, средняя температура по больнице.
4: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
3: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
4: Угу.
3: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
4: Давай.
3: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Ну, заправишь ты бак не на 2000, а, не знаю, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
4: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
3: Ага.
4: Нужно смотреть на экономику шире.
3: Ну, понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
4: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в тысячи рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушатся. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
3: Каким образом?
4: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
3: А, то есть...
4: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
3: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
4: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
3: Так, а что это значит на практике?
4: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
3: Паникуют и закупают впрок.
4: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
3: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
4: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
3: Слушай, ну, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
4: Пытаются.
3: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Ну, звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
4: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
3: Угу.
4: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
3: Ну да, он просто перераспределяет то, что есть.
4: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
3: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии, около 6 тысяч тонн в сутки. Плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
4: Ну, технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
3: А проблема в чем тогда?
4: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
3: В объемах, то есть?
4: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
3: Ничего себе.
4: импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая, самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
3: А, я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
4: Угу.
3: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
4: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
3: Да. Этап, где удаляют серу.
4: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
3: И власти просто закрывают глаза на экологию.
4: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
3: Ну, я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
4: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы. А внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
3: Так.
4: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
3: Прямо внутри мотора.
4: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
3: Жесть какая.
4: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
3: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
4: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
3: Обалдеть.
4: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
3: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
4: Да.
3: Получается, все эти экстренные меры, запреты экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
4: Угу.
3: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
4: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам. Все это становится новой обязательной статьей расходов. И здесь не должно быть иллюзий.
3: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
4: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
3: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
4: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
3: Серьезно?
4: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
3: То есть?
4: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
3: Спрос убивается высокой ценой.
4: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
3: Каких именно? Вот что должно насторожить?
4: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
3: Угу.
4: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
3: Слушай, а как... Как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
4: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
3: Это мы уже поняли, да?
4: Но перебои с топливом прекратятся.
3: Звучит как... Лучший из возможных вариантов. А второй?
4: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
3: Это как?
4: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
3: Угу.
4: Рынок полностью монополизирован крупными вертикально интегрированными игроками, а государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
3: Да. И остается третий сценарий.
4: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
3: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
4: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
3: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
10: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
9: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
11: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
9: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
9: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
13: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
9: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
1: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который за рекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Главные новости дня.
7: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
7: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
7: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
24: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
7: Одновременно с «Озон» к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
0: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
5: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
19: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов страны. НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «АВАКС» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
2: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
19: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Обещали тыл, отправили в штурм. Солдат на краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
14: У меня уже все погибли знакомые.
15: Да, у нас все померли, все померли.
14: Да потому что на краснолиманные все кидали, это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
15: И Ромка Великов, все померли.
14: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. И все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, дроном, просто, не знаю.
15: Он молодец.
14: Я в подробности не вдавался, потому что, они, вот буквально нафиг. Через каждые два месяца,
15: да, вот до этого.

0: Называемые подготовки. И человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
1: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
2: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
1: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки

0: в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
3: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
2: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
4: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
2: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
5: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
2: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
7: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
2: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
2: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
10: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
11: Чтобы поехать на работу.
10: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
12: У нас жители всего 5000 человек. 5000 но чтобы простоять очередь, мы очередь. Вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
13: Кто-то сегодня 5 часов
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Игуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Какую подсказку нам дадут руны? Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Дал, друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью, это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции, это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил, опять же, нарушение привычного устоя и традиции. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить сейчас ночью, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что отдал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, адал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно, очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
14: На радио Лента «Цифра дня». Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
16: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
17: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
16: Это реально очередь на заправку тоже?
17: Да вы что, на приколе?
16: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть? И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе что ли?
14: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
19: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
18: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме, то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
20: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
21: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потерянные рабочие места.
22: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
23: Вторая точка у нас официально закрыта.
24: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
18: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
25: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
18: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
26: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
18: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
27: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
18: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3 тысячи рублей в месяц. Затем его повысили до 5 тысяч, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей, в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает. Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти. Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата – 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч. Рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
0: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо 2 боевых машин, заявили в российском Минобороны.
18: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за 2 мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум. Конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка – программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной умной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
4: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
3: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
4: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
3: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может, потому что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью, на все 100%, поэтому давайте пройдемся поэтапно. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика, все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг Токарев Алексей сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм,
11: без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили, внегласно, последствия также будут очень серьезные. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
12: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
13: Ты вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлы, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да. Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
14: Радиолента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
15: Друзья, доброе утро. Приехал в Инкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster. В принципе, у меня 92-й бензин залить можно. Бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную. Там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть. Может, на южной стороне есть. Но кататься его искать, у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки.

из этих новых регионов, естественно. Да потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население, под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали, понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы. Россия, Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда дальше, вглубь России, да, вы под

0: подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество – непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: обращается к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
6: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
8: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
6: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
6: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
10: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
11: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
11: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
10: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
12: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия».
13: Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Главные новости дня.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
14: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
8: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
11: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор «Урал-дронзавода», который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
10: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
11: У
12: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив Wildberries приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал Wildberries в Алексине, в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
10: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
15: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
19: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Правда, выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил. Там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да? Ну, как бы забирать.
20: По ремонту дома.
19: Вообще никакая. Вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
20: Что произошло, почему это важно и что будет дальше?
21: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
23: Привет всем.
22: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
23: Угу.
22: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
23: Ну да, звучит как бред, если честно.
22: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
23: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
22: Цифры там дикие.
23: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
22: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
23: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
22: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
23: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании «Вайлдберрис». Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
22: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
23: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
22: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
23: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
22: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
23: А что тогда?
22: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива. А гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
23: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
22: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
23: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
22: Абсолютно.
23: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
22: Откатить топливные стандарты.
23: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
22: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
23: Ну да, машины-то сейчас другие.
22: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
23: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2?
0: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
23: Машина начинает глохнуть.
0: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
23: Жесть.
0: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
23: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
0: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
23: Вообще без электричества.
0: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
23: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
0: Именно.
23: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
0: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
23: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
0: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
23: Почему?
0: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
23: А, то есть порт работает в полсилы.
0: Да, просто простаивает половину времени.
23: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
0: Ну, как обычно.
23: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
0: Это вообще ни о чем.
23: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
0: То есть в пластике нельзя?
23: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
0: Угу.
23: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
0: Серьезно?
23: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
0: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
23: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
0: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
23: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
0: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
23: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
0: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
23: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
0: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
23: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
0: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
23: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
0: Типа худший из двух миров.
23: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
22: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
23: Ого!
22: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
23: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
22: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
23: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
22: Что там происходит?
23: Доходы 65 регионов в реальном выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
22: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
23: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
22: 78%?
23: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
22: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
23: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
22: То есть медицину пускают под нож?
23: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
22: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
23: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
22: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
23: И какова цена этих километров?
22: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
23: 43 тысячи человек?
22: Да.
23: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
22: Да, цена просто неадекватная.
23: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
22: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
23: Деньги больше не работают.
22: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
23: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
22: За каждого?
23: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
22: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
23: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
22: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
23: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
22: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
23: Скорее всего, да.
22: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
24: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и с 2009-го такого не было.
5: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
25: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
26: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потерянные рабочие места.
27: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
28: Вторая точка у нас официально закрыта.
29: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
5: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
30: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
5: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
1: малый и средний бизнес, это регионах рабочие места, это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты, да. Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да, у них будет проблем еще больше.
5: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
2: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
5: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3 тысячи рублей в месяц. Затем его повысили до 5 тысяч, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
6: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
5: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
7: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
5: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом,

0: и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
4: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу, а по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит 2 крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. 2 крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны

0: защитить вообще ничего.
1: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
2: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
1: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
3: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Z-блогер Максим Калашников о том, что в результате ударов Украины по российскому флоту резко упал вывоз зерна морем. И это станет серьезным ударом по российской экономике.
6: Из-за ударов по Азовско-Черноморскому бассейну, по флоту, вывоз хлеба, то есть зерна из Российской Федерации, ежемесячно падает до 1,5 миллиона тонн хлеба, ну, то есть пшеницы, да. Обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри. Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, по ним тоже такой удар получается.
4: Криминальные новости.
7: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТа, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
0: Всем привет, дорогие друзья! Ялта шел 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы и здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды и ни туда, и ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось престолик подключиться к Wi-Fi.
4: Главные новости дня.
8: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
9: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
8: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Wildberries» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
10: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
8: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
8: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
12: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
8: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
14: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый-новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа, при том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
15: Радиолента. Прямая речь.
5: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
16: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
17: Это чума.
16: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
18: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
16: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
19: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
8: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
12: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
8: Технологический разрыв в подходе командования 2 воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
10: Мы видим 2 абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
8: По словам Затвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
17: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
20: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, Блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
17: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
20: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
22: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку. Потому что, ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
21: Mm-hmm.
22: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином – это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
21: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
22: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
21: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
22: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
1: Ого.
22: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть, когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
1: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
22: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
1: Так.
22: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
1: Взорвется.
22: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
1: Ага.
22: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
1: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно. Но ведь страна-то огромная. Заводы, пострадали же не все.
22: Угу.
1: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
22: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Они не резиновые.
1: Это как кровеносная система, в которой, образовался тромб.
22: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
1: Из-за чего?
22: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
1: А, точно.
22: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
1: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
22: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
1: Так, представил.
22: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
1: То есть я должен продавать себе в убыток?
22: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
1: Но у них есть подушка.
22: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, отпуск только по талонам.
1: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то география топливного неравенства?
22: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
1: Для комбайнов.
22: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
1: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
22: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
1: Средняя температура по больнице.
22: Вот. Стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
1: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
22: Угу.
1: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
22: Давай.
1: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Заправишь ты бак не на 2000, а, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
22: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
1: Ага.
22: Нужно смотреть на экономику шире.
1: Понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
22: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в 1000 рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушатся. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
1: Каким образом?
22: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
1: А, то есть...
22: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
1: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
22: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
1: Так, а что это значит на практике?
22: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
1: Паникуют и закупают впрок.
22: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
1: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
22: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
1: Слушай, ну, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
22: Пытаются.
1: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Ну, звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
22: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
1: Угу.
22: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
1: Ну да, он просто перераспределяет то, что есть.
22: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
1: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии, около 6 тысяч тонн в сутки. Плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
22: Ну, технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
1: А проблема в чем тогда?
22: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
1: В объемах, то есть?
22: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
1: Ничего себе.
22: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
1: А, я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
22: Угу.
1: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
22: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
1: Да. Этап, где удаляют серу.
22: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
1: И власти просто закрывают глаза на экологию.
22: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
1: Ну, я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
22: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы. А внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
1: Так.
22: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
1: Прямо внутри мотора.
22: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
1: Жесть какая.
22: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
1: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
22: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
1: Обалдеть.
22: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
1: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
22: Да.
1: Получается, все эти экстренные меры, запреты экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
22: Угу.
1: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
22: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам. Все это становится новой обязательной статьей расходов. И здесь не должно быть иллюзий.
1: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
22: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
1: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
22: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
1: Серьезно?
22: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
1: То есть?
22: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
1: Спрос убивается высокой ценой.
22: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
1: Каких именно? Вот что должно насторожить?
22: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
1: Угу.
22: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
1: Слушай, а как... Как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
22: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
1: Это мы уже поняли, да?
22: Но перебои с топливом прекратятся.
1: Звучит как... Лучший из возможных вариантов. А второй?
22: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
1: Это как?
22: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
1: Угу.
22: Рынок полностью монополизирован крупными, вертикально интегрированными игроками. А государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
1: Да. И остается третий сценарий.
22: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
1: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
22: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
1: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
6: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
3: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
10: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
3: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
3: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
12: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
3: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
0: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
15: Главные новости дня.
7: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
7: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
7: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
24: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
7: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
4: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще, педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая, в том числе, проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
15: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
20: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
17: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев.
3: Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
8: У меня уже все погибли знакомые.
14: Да, у нас там. все померли.
8: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
14: И Ромка Великов, все померли.
8: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех, ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю, нафиг.
14: Он молодец.
8: Я в подробности не вдавался, нафиг, потому что, ну, они, вот буквально, нафиг, через каждые два месяца, нафиг,
14: да, вот до этого.

0: подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
1: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
2: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
1: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестр

0: Австрии могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
3: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
2: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
4: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
2: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
5: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
2: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
7: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
2: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
2: По словам Зетвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
10: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему вы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
11: Чтобы поехать на работу.
10: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
12: У нас жители всего 5000 человек. 7000 человек. Но чтобы простоять очередь, мы вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
13: Кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн, Власка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня Власка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую подсказку нам дадут руны. Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Дал, друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью, это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции, это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил, опять же, нарушение привычного устоя и традиций. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить сейчас ночью, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что отдал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, отдал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно, очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
14: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
17: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
18: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
17: Это реально очередь на заправку тоже?
18: Да вы что, на приколе?
17: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть? И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе что ли?
14: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
20: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
19: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме, то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
0: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
21: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потерянные рабочие места.
22: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
23: Вторая точка у нас официально закрыта.
24: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
19: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
25: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
19: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
26: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
19: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
27: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
19: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
2: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
19: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата – 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
3: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
19: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 7 сотен военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум. Конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка – программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5000 таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. удобной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.